Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

cagamos noi sulla noi. Пронесутся они мимо скорбанных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: голови.
1: Сніться птицям море, юг в димке золотою. Желтый лист доверясь мне вдруг

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

повсюду годы долгие. Сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные.

Но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза. Посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза. Как она бежит по кругу связанных с твоим сердец. Как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Волен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит. Не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий,

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

Как тогда, как в том июле, улыбка, волосы, волшебные глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей, и за собою мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

люблю. Ты поверь мне, скучаю безумно. Живу лишь на

и все в слезах, придут ренние росы. Дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих

Поэтому мы сейчас исправим. Не будет пустоты у нас в эфире. Да-да-да, Оля-Оля. Так что не-не-не. Он у нас, Светогорский, опаздывает. Так что все нормально. И опаздывает он у нас на 15 минут. Сказал, приду в полчаса, сам. Вот, так что, Оля, давай, пой сама. Так. Ну что же, покручу треки. Я с праздником, с Днём Победы. И будет у нас трек по машинам. Поехали.

Вот это был у нас Сергей Безруков по машинам. Ну и как песня зазвучала, мне она очень-очень нравится. Я уже столько много лет ее слушаю, и она мне не надоедает. Это Андрей Губин и Ольга Орлова с треком «Тальяночка».

Ну вот, Сергей, ну ты же не интересно. Я тут хотела, ну, как бы, большой секрет, ой, подарок сделать Виктории, вот, и чтобы завтра на своем эфире на этот трек поставить. Ну, ладно, тогда будет сегодня премьера песни, и услышит сегодня Оля. Может, вчера она там как-то кричала, почему Виктории нету? А теперь, Оля, слушай внимательно. И ты, может быть, там всех узнаешь, наших диджеев.

Ну вот. Давай, Оля, оценивай. Я все восприму. Да, нет, плохо, хорошо. Я все воспринимаю. Так что я не буду обижаться. Че, ну вот. Так, ну еще раз с праздником. Первым делом самолеты, ну а девушки-то потом.

Ну вот, одна мою песню так из этого, что я Викторию обижаю. Чё это я Викторию-то обижаю? Я ее вообще не обижаю. Вот. Другой. Сначала девушек вас самолеты использует, потом уже девушек. Ай-яй-яй. Так. Ну что ж, враги сожгли родину хату.

0: город Будапешт. Медаль за город Будапешт.
1: Ну, после такого твика можно поставить просто сон Сергей 72. Так, потерялась я.
2: Не приснилось вчера деревенька одна среди русских полей. Затерялась она, за околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит.

спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратил в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вышли

А вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам

такой был трек от Сергея 72. Сам же спел. Исполнил Сергей 72. Просто сон. Я тут, блин, первого комара мочканула. Чьи же крови-то он напился? То ли моей, то ли нет. Чьи это другой краюшки. Так, ну что же, двигаемся дальше. Ну, Сергей подтянул песню мою новую. И пришла у меня мысль, после эфира я кое-что еще сделаю. Вот. Любить по-русски.

Ну что ж, двигаемся дальше. Как я сказала, Сергей мне помог, подтянул голоса. Так что слушаем мы еще раз про команду лидера.

Да-да-да, у нас команда, мы дружные. Ну так, иногда можем и поцапаться. Ну что ж, далее будет у нас Хабиб с треком «Смуглянка».

Вот я детиска-то, кретиска-то, а. Ё-моё, ну точно, ошиблась. Забыла я про нашу Снежку. Так, сейчас я исправлю. Я быстренько исправлю. Так. Вот, вроде бы, вот это была у меня композиция. Точно. Но это уже другая.

Ну, да, мне видно все сверху. Вы так и знаете. Далее будет у нас 9 мая.

Это была Настасья Самбурская «Огонек», а далее будет...

Ну ж, ничего не поделаешь, это война, и возвращается и без руки, и без ноги, даже и без глаз. Так, далее будет у нас «Ты моя надежда, ты моя отрада» Стас Пьеха.

Да, самое главное, что живой. И будет Татьяна Куртукова «Синий платочек».

Вот такой вот синий платочек прозвучал. На заказиков нету. Но после меня ведущие придут и поставят ваши заказики по желанию. Майский вальс.

0: Ну что ж, а далее будет у нас Шаланды, Марк Бернес.
1: Полные кефали, в Одессу Костя приводи, и все бендюжники вставали. Когда в пивную он входил, синеет море за бульваром, каштан над городом.

вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу барка, ему сказала: все вас знаю, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том, я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся, бульвар француз.

Ждали грузчики в порту. Об этой новости неделю все шумели рыбаки. На свадьбу грузчики надели. Так страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся Пересы на веселой свадьбе моряка. День и ночь гуляла вся Пересы на веселой

Так, двигаемся дальше. А дальше будет у нас прощание славянки.

Это вот такая композиция была от меня. И прозвучит заключительный трек на сегодня. Это будет у нас Алсу и Лев Лещенко. Три танкиста. И еще раз поздравляю вас с праздником. Мира вам, вашей семье.

0: Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина, и я жду ваши заказы. А пока послушаем рекламу наших чатов партнеров.
1: Если ты устал с дороги и одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это
0: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Это была реклама наших чатов-партнеров. А сейчас послушаем Next Life Ультрафиолетово. И будет песня «Ты мой мираж».

лишь мираж один. К рассвету нас доставит, и в солнечном луче твой силуэт растает.

Это была группа Next Life Ультра Фиолетово. И была песня «Ты мой мираж». А сейчас послушаем группа «Твой голос». И будет песня «Золотая моя».

Это была песня «Женщин некрасивых не бывает». И был АИ 306 «Дышу тобой». И «Золотая моя». А сейчас послушаем песня «Где ты теперь?» И Айгор «Девушка в красивом платье». И песня «Скажи мне мир».

Это была песня «Где ты теперь?». А сейчас послушаем заказ от Артнаба. И будет группа «Белый орел. Как упоительны в России вечера».

Это был заказ от Арнаба и была группа «Белый орел» в России вечера. А сейчас послушаем Айгор, девушка в красивом платье. И будет песня «Скажи мне мир».

Это был Айгор, девушка в красивом платье и песня «Скажи мне мир». А сейчас послушаем заказ от Артнаба. Александр Малинин «Напрасные слова».

0: Это был заказ от Артнаба и был Малинин Александр. Напрасные слова. А сейчас послушаем Акмала и Андрей Дрюма Дюня. И будет девочка Ангел. И еще послушаем Анна Немченко. Танцпол везде.
1: Теперь,

Это были Немченко, Танцпол везде, и были Алимханов и Дрюня, Девочка Ангел. И сейчас послушаем заказ от Артнаба. Группа Дюна, страна Лимония.

Это был заказ от Артнаба и была Дюна, страна Лимония. А сейчас послушаем группа Акванион, ты и я, и будет видеть образ твой родной.

Это были Акванион, ты, я и Dream Wait, образ твой родной. А сейчас послушаем заказ от Артнаба. И будет крик кукла с человеческим лицом.

Это был заказ от Артнаба и была группа «Пикник», кукла с человеческим лицом. А сейчас послушаем Анжелика Рута и Валерий Палаускас. «Вечная любовь» и Андрей Губин. «Мягкие лапки».

Это был Андрей Губин, мягкие лапки. И были Анжелика Рута и Валерий Палаус, личная любовь. А сейчас послушаем «Без тебя нет радости» и «Все будет» Алексей Рванёта. «Вкус». И еще послушаем группа «Акванеон» и «Арчи. Моя душа поет».

Это была группа Акванеон и Арчи. Моя душа поет. И были Сера Манюта, вкус малины. И песня «Без тебя нет радости». Мы сейчас послушаем «Абсент, можно я с тобой?» И будет Энси. Это все ты и чернила для 5 класса. Белые розы.

Это была группа чернила для пятого класса, белые розы. И была Анисия, это все ты. И Абсен, можно я с тобой? А сейчас послушаем. Аика, forgive me. И Сабрина, boys.

Это была Сабрина, Бойс и Айка. Forgive me. А сейчас послушаем Анатолий Бардин, «Мне не надо другой», и будет Захар Тиранов. Твоя походка. И еще послушаем «Море и ты».

Это был Захар Тиранов, твоя походка сводит меня. И был Анатолий Бардин, мне не надо другой. А с вами была диджей Эвелина. И встречаем следующего диджея и пожелаем ему легкого эфира.

0: Доброго вечера, дорогие друзья. С вами, как всегда, ваши любимые ведущие. Извините, задержался немножко. Тут я пытаюсь поднастроиться, чтобы у меня было все идеально. Всех с праздничком, Днем Побед, друзья мои. Женя, привет тебе.
1: Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям Вадима. Желаем всего вам хорошего, самое главное здоровья, ну и мирного неба над головой.
0: Да, я с тобой соглашусь. И знаешь, то, что сейчас происходит у нас, ну, вы знаете эту всю ситуацию, не будем более подробно не останавливаться. Вот, спецоперация на Украине. Хотелось бы пожелать всем тем бойцам, которые у нас сейчас там, на передовой, в тылу и вообще, возвращайтесь живыми. Ребятки, это
1: Да,
0: самое
1: конечно, я
0: важное.
1: еще тоже хочу передать огромный привет на волну FM. Я знаю, что они нас слышат, и тоже хочу поздравить с праздником.
0: Да, волна FM тоже подключена, и, конечно же, нежные сердца там подключены, и все каналы, которые у нас на наших, все подключено, все работает, конечно же, все в активе. Дорогие друзья, ну что, первую песню, я думаю, что тебе, Жень, у тебя там наверняка что-то есть, потому что заказы уже посыпались на волне FM. И я думаю, что у тебя на лидере что-то есть.
1: А у меня и на лидере уже заказик висит, но я пока его не... Я хочу сегодня начать с хорошей песни про День Победы.
0: Ну что ж, давайте послушаем, открывает наш эфир этот трек. А пока я поищу заявки.
1: Да, а первый заказ, первая композиция будет у меня. Сегодня же ведь 9 мая, Алсу, Катюша.
0: Давай, запускай.

0: не включила.
1: Так, ну что ж, у нас проблемки возникли небольшие технические. Ну,
0: Технические
1: пока я тут...
0: неполадки. Сейчас,
1: Да, вот
0: секунду.
1: что-то у нас там, Женя...
0: Па, опа.
1: Куда-то улетела. Ну что, попробуй еще раз.

0: Вот такая красивая композиция «Катюша» прозвучала, а исполняла нам Алсу.
1: А мне заказик, прилетевший с радиолидер. Кстати, дорогие друзья, тут от радио удача тут подписано. Но я так понимаю, что это, скорее всего, все-таки же либо Аннушка там спряталась, либо еще кто-то. Вот. Ну что ж, просили поставить любую песню группы «Пикник». Но на мой глаз попалась композиция «Королевство кривых». Давайте мы ее и послушаем.

0: попросили поставить любую, но я вот выбрал вот именно вот эту композицию. Это с чата нашего радиоканала, это с радио Лидер прилетело сообщение от нашей слушательницы радио Удачи. Вот, спасибо, надеюсь, вы уже приняли эту композицию. Женя, я знаю, что у тебя там есть еще заказики, но я попрошу тебя еще на одну песенку, если можно.
1: Конечно, можно, можно, можно.
0: Тут, кстати, как раз вот еще один заказик у меня прилетевший. Это от Славы 60. Вот, тоже с радио Лидер. Он находится здесь у нас. Просит поставить композицию Шамана «Встанем». Вот давайте мы ее и послушаем.

0: Один уже я уже озвучил, а второй, то, что прозвучавший, это был Шаман, Встанем, и все это заказик от Славы 60 с радиолидером. А я передаю микрофончик тебе, Женя.
1: Да, спасибо тебе огромное. Знаешь, я хочу поставить первый заказик Михаил Шуфутинский. Здравствуйте, гости.
0: Ну что ж, давайте послушаем, а я побежал с заказами.

0: Вот такая композиция прозвучала. Заказик от нашего слушателя, уважаемый радиослушатель.
1: Не совсем закончился, да? Кстати. Еще играет.
0: А потому что следующее. А если не, еще не закончилось?
1: Нет, еще не закончилось. Чуть-чуть она осталось.

0: вернемся. Забирай.
1: А. Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Заказик. Вот. И, Вадим, у тебя что-нибудь есть?
0: Да, у меня как раз есть заказик от Оксаны Корнилович, который прилетел ко мне, опять же, с чата, точнее, на радио «Лидер». Вот. Я, кстати, уже там принял заказик на «Волне FM». Сейчас я как раз его ищу. Тоже поставлю. Вот. А пока, Оксана, принимай свой заказик через секунду.

оборвали меня. Но не грусти обо мне.

у всех вас. Птицею стал просто белою я. Я вижу вас, я все слышу, поверь.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас трек, прозвучавший от Оксаны. Там у тебя, кстати, есть заявочка, раз ты мне ее не передала в приложении, тогда поставь ее сама. Я сейчас объявлю, скажу для кого.
1: Я уже тебе ее передала, и она у тебя в толке.
0: Окей, принял.
1: А я пока поставлю следующий заказ. Для Вячеслава 60. Дом убит.
0: Да, и прежде чем ты поставишь, я скажу, что вот радио «Удача», там заявочку я уже выполнял.

0: Прозвучал для Вячеслава 60.
1: Да, это заявочка была. Ну, а мы движемся далее. Все заказики я принимаю, все прозвучит. У меня много здесь заказов, на самом деле, на Лидере и на Волне, и там еще заявочка есть. А как раз с Волны FM у меня заявка дальше будет. Эта заявочка прилетела мне от Татьяны для Валентины, в общем-то. Давайте мы ее и послушаем. Через секунду оставайтесь с нами.

0: Ну что, друзья, вот такой трек у нас прозвучавший в нашем эфире. Это у нас был добавленный трек, я сейчас уже... Так кто из них ставил, из нас ставил? Ты или я? Чуть уже запамятовал, кто из нас ставил.
1: Вадимушка, ты ставь, я сейчас отойду на минуточку.
0: Хорошо, давай тогда пока будет у нас жуки-батарейка. Заказик у нас радиолидер.

Вот такая батарейка у нас практически прозвучала. Ну что ж, мы движемся дальше. Это был заказик у нас радио Лидер. Сейчас радио Волна FM. Пойдет дальше заявочка от Татьяны. Давайте мы тоже послушаем.

Ну что, дорогие друзья, вот такой заказик у нас от Татьяны, прозвучавший в нашем эфире на нашей волне радио Лидера, ну и, конечно же, волна FM, а также наших других партнерских радиостанций. Так, ну что, Слава 60, вижу на радио Лидер, мне кинул сообщений. И также Снежка, сейчас отработаю ваши сообщения. Хорошо. И есть еще заказик как раз-таки от Славы 60 пришел. Вот, и как раз мы его возьмем, сейчас отработаем. Пока там, где ты, Женя, у нас обитает. Ну вот, ну что ж, дорогие друзья, еще раз с Днем Победы, ребятки. Мирного неба над головой, друзья мои. Вот, и, конечно же, счастья вам, здоровья. Ну и долголетие, конечно же, хочется пожелать. Вот, пока что как-то вот так вот. Ой. Тут у меня немножко небольшое безобразие. Вот, и сейчас это устраню и поставлю на ваши заказики дальше. Однако же будет у нас. Так, Стас Журавлев просили поставить огонь свечи. Ну что ж, сейчас мы эту песню, этот трек послушаем. Я его добавлю как раз-таки сейчас в свой плейлист. Ну что ж, давайте ее заценим и, конечно, послушаем. Принимайте вашу заявочку через секунду.

0: такой вот у нас заказик, прозвучавший в нашем эфире. Мы тем временем продолжаем двигаться дальше.
1: Вадим, а ты знаешь, а я хочу сейчас поставить заказ для нашего шефа Сергея 72.
0: Ну что ж, я думаю, что можно и нужно поставить. Почему? Потому что шефу отказывать нельзя.
1: Да-да-да, я шефу отказывать не буду, и следующая его же композиция «Просто сон», и всех с праздником. Он просил передать.

не приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит.

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратил в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда время придет.

0: Вот такой заказик прозвучал для Сергея 72. А
1: вот
0: еще
1: дальше...
0: я хочу поставить, если ты не против.
1: А, ну хорошо, давай.
0: Я хочу поставить еще на стихи, композицию на стихи Оксаны Карделовой.
1: Кстати, это заказик у меня от радио «Удача». Так что я передал его тебе. Поставь, пожалуйста.
0: А радио «Удача» — это все-таки Витя-27.
1: Ты, походу, его раскусила.
0: Да. Витя, ты не прячься, я тебя все равно раскушу.
1: И, кстати, у янтаря зубки крепкие. Не сломаешь.
0: А следующая композиция на слова Оксаны Корнилович «Солнце мое».
1: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала. Вадим, как тебе такая
1: Ты
0: композиция?
1: знаешь, я уже не первый раз ее слышу, эту песню. Вот, и она очень классная. Кстати, мы с тобой вдвоем с тобой остались, а из-за стекла убежала у нас Оксана, сама автор этих стихов, скажем так, вот, этого стихотворения, вот этой композиции.
0: Да, Оксаночка убежала. Это. А ты знаешь, а я бы хотела, если ты не против, поставить вот. Я знаю, что есть композиция у меня на волне FM.
1: Да, вот, кстати, я сейчас тебе ссылочку сбросил,
0: А
1: заказик.
0: я знаю, что нас слушает слушательница, и она очень просила, чтобы мы поставили некоторые ее композиции.
1: Ты имеешь в виду слушательницу, сейчас я тут скажу, Валентина прислала.
0: Ну, наверное, да, наверное, Валентина, а слушает она Элину, я так думаю.
1: Ну вот я вижу, тут я тебе прислал ссылку как раз
0: И
1: на
0: вот я
1: композицию.
0: поставлю вот эту композицию, называется «Навсегда».
1: Давай, запускай, послушаем.

0: Вот такая композиция для слушательницы с волны у нас прозвучала. Вадим, у тебя что-нибудь есть?
1: Да, там есть. Я как раз тебе ссылочку передал.
0: Я
1: И
0: тебе сейчас эту песенку скачаю.
1: ты можешь ее прям так сразу сама и поставить. Только скажу, что от Валентины прилетел заказ. И вот с таким вот... Сейчас я комментарий тебе тоже скину. Тоже зачитаешь комментарий. Ой. Секунду. Так, ну что ж, друзья мои.
0: Ты так.
1: Что такое? Что такое, Женя? У тебя творится там? Так, раз уж
0: Тебе
1: ты...
0: песенка.
1: Тогда...
0: Если ты
1: Я...
0: хочешь, чтобы я ее поставила, тогда
1: Да,
0: я
1: ты
0: ее
1: ее поставь, пожалуйста. Я
0: послушаю.
1: сейчас... Ну, я тебе сейчас комментарий к этой композиции сброшу
0: Заказ.
1: от Валентины как раз. Держи. Ты направила уже только что. Но мы продолжаем, конечно же, все самые интересные треки у нас звучат на наших волнах, и мы продолжаем все самое интересное. Будет в ближайшее время, собственно. Так, ну что, Жень, продолжай.
0: Подожди секунду, а вот все.
1: Ты уже, наверное, нашла ее там, ну, там как
0: Да, да,
1: папочка,
0: да.
1: в папочке.
0: А вот
1: И...
0: Александр Лихацкий и композиция «Первое
1: Прежде
0: свидание».
1: чем поставить, зачитай
0: Поехали.
1: комментарий, пожалуйста. Я
0: А
1: тебе...
0: комментарий, конечно, зачитаю. И этот комментарий у нас.
1: Как раз идет направил. Тут толки.
0: Здравствуйте, здравствуйте, весна, пора любви. Эта песня пусть прозвучит для всех влюбленных. Да, спасибо огромное. Конечно, очень красивые слова. И мы поставим следующую композицию Александра Лихацкого «Первое свидание». Поехали.
1: Запускай.

0: Вот такой заказик прозвучал на волну FM.
1: Да, это такой вот интересненький заказик прислали. Спасибо вам огромное.
0: А ты
1: Сейчас.
0: знаешь, Вадим, если у тебя есть там что-нибудь, или ты мне дашь еще?
1: Да я сейчас посмотрю сначала, прежде чем дать или не дать. Вот в чем вопрос. Это все равно, знаешь, как напоминает мне одну песенку. Так.
0: Да, есть такая
1: Нету
0: песенка.
1: у меня заявок.
0: Да, а я сейчас, уважаемые радиослушатели, на радио Лидере и

мама, обещаю, что вернусь и к твоим ладоням прикоснусь. Хлебом солью встретишь ты зарей, родниковой напоишь водой. Снова ночь разбудит матерей, помолиться за

0: А ты какого?
1: Так, стоп. Чего такое? Женя, забирай микрофон, тут у тебя уфеточки.
0: Да, вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Это была новиночка. Спасибо большое Руслану за такую красивую композицию. Вадим, как она, кстати, тебе?
1: Ты знаешь, она очень интересная, во-первых.
0: Я хочу тебе сказать, она подходит 9 мая.
1: Да, тут я с тобой соглашусь. Действительно, она подходит 9 мая, она очень такая нежная, и вот как раз-таки вот то, что ты сейчас чуть выше сообщила. Я тут плодисик немножко перетасовал, у меня... Мы с тобой 2 или 3 дня с тобой возились с моим компьютером.
0: Да. Я тебе половину выкинула, можно сказать.
1: Ну, не половину, там прилично. Но поубрасывала.
0: Да.
1: Поэтому я скажу одно. Я особо не готовился тут, честно говоря,

0: Праздник 9 мая. Почему? Потому что думал, что у меня выходной. А нет.
1: А вот ты не выходной у тебя, а у тебя еще и завтра рабочий день.
0: Но ты знаешь, я тебе скажу так, что все время наш Серега 72, он Сергей Тименский, пролетает. А теперь пролетаю сегодня я с выходным. Вот как-то так.
1: Да. Точно.
0: Но пока фамилию менять на Птичкин не собираюсь. Может, повезет еще.
1: Раз у тебя нет композиции, я хочу поставить следующую композицию от Оксаночки для всех.
0: Ну, почему же нет? Есть у меня треки, но немножко другие. Но раз уж ты Оксану объявила, и мне, кстати, пролетел заказ, я буду пока его искать, а ты давай запускай песню.
1: Да, а я поставлю заказ Заре, он не вернулся из боя.
0: Запускай.
2: Почему все не так? Вроде все как всегда, то же небо опять.

только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад,

друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя.

0: стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Вот такая композиция прозвучала от Зары для всех, от Оксаночки.
2: Знаешь, интересное, кстати, исполнение этой песни от Зары. Честно говоря, я слышал эту песню в другом исполнении, но от Зары слышу впервые. Честно говоря, очень интересно. Было исполнено.
1: Так, подожди секундочку.
2: А хотя вот я там тебе от Татьяны кое-что сбросил.
1: Сяду на пригорочке.
2: Не знаю, вот я искал, где нашел эту песню. Почему-то мне Яндекс не выдал этот трек. Я, то есть он по три формате. А видео я пытался, видео не запускается. Хотел оттуда изъять, не вышло. Я не знаю, получится у тебя или нету его поставить, но, по крайней мере...
1: Вот я нет. За... Знаешь, я пытаюсь.
2: Но пока ты пытаешься, пни там еще на какую-нибудь песенку. Может, во время композиции что-то получится.
1: А следующая песенка будет для... Снежки. Вот такая.
2: Да, запускай.

0: Вот такие красивые композиции, уважаемые радиослушатели, сегодня прозвучали, потому что сегодня, кстати, я еще раз напоминаю всех радиослушателей, поздравляю с праздником 9 мая, желаю всем здоровья, счастья и, конечно, мирного неба над головой. Я думаю, что Вадим со мной согласится.
1: Да, я с тобой соглашусь. Вот я хочу тебе тут один заказик направить, но у меня почему-то тут вместо названия песни сплошная ссылка.
0: Сплошная
1: Вот.
0: Ссылка?
1: Да, но это что-то мне, видимо, так скопировалось. Я тут как раз-таки вот от Оксаны пытаюсь найти. Но я еще хочу сказать, что вот по поводу Татьяны, там, по-моему, мне писала сообщение, точнее, заказик. Я, к сожалению, не смог ее найти. Ты, по-моему, тоже ее не нашла. Так что просим прощения,
0: я
1: мы не
0: тоже не
1: сможем
0: нашла
1: ее...
0: там, как, да.
1: Ее поставить. Просим прощения. Если, может быть, что-то как по-другому там как-то. Но, по крайней мере, я не могу найти. И Женя тоже не нашла. Женя, я тебе только что направил сообщение в толке. Попробуй найти этот заказ. А пока я предоставлю тебе же микрофон дальше, чтобы поставить очередной трек.
0: Так, я пока тогда поставлю свою композицию, уважаемые радиослушатели. И, вы знаете, я поставлю, наверное, какую-нибудь новиночку.
1: Новиночку, если у тебя есть, то вполне можно это сделать. Давай, запускаем.

0: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, композиция хорошая. Чё-то я ее припоминаю текстовку. Где-то я ее слышал. Это не новиночка.
0: Я не знаю, где ты ее. Я не знаю, где ты мог.
1: Где-то я ее поймать уже успела. Вот где, вот убей, не помню. Тут вот хочу тебя спросить. Пока песня звучала, ты нашла ли Зайказик Оксаны?
0: Вот я пытаюсь его сохранить. Сейчас, секундочку.
1: Ну, раз пытаешься, я напоминаю, что он находится на нашей радиостанции «Лидер», а также «Волна ФМ», а также «Триумф», а также у нас еще и «Радио Ангел». Вот, и тоже там подключен. У нас многие-многие радиостанции подсоединены, и мы вещаем сейчас практически везде, где только можно и нельзя. Также лайв-трансляции ВКонтакте, в Одноклассниках тоже у нас присутствует. Так что мы там тоже, нас слышно, не видно, но слышно, по крайней мере. По крайней мере, аудиопоток мы передаем. Вот как-то так. Ну что? Я так понимаю, что ты готова.
0: Я пока поставлю свою композицию.
1: А, значит, не сохранилась. Ну, тогда ставь еще одну.
0: А я поставлю композицию вот такую.

0: Вот такой заказ прозвучал, уважаемый
1: Точнее,
0: радиослушатель.
1: не заказ, ты просто...
0: А я смотрю, что тут пишут, что я не выполнила какой-то заказ. Нет, я все заказы выполнила.
1: Ты имеешь в
0: Кофеек.
1: виду
0: И
1: от
0: если
1: кофейка?
0: это был от кофейка заказ, тальянка, то я выполнила. Может быть, ты отходила куда-нибудь?
1: Ну, не знаю, по крайней мере, но вот у нас уже время практически завершено, и я думаю, что будем прощаться с нашими слушателями.
0: Да, уважаемые радиослушатели, всем спасибо огромное. Вот, и, конечно же, с 9 мая всех. И мы слово передаем Виктории.
1: А также напомню, что если какие-то заказики не были выполнены, мы выполним их завтра, потому что забросьте их, пожалуйста, нам в личные сообщения. А на сегодня все. Всем счастливо, удачи, до встречи. Еще раз с праздничком, с Днем Победы!

день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день.

мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли

Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, от всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. В этот священный день хочется склонить голову в безмолвном поклоне перед подвигом наших дедов и прадедов, тех, кто прошел через огонь войны, выстоял и подарил нам самое дорогое – мирную жизнь, чистое небо над головой и возможность быть просто счастливыми. Пусть память о них живет в наших сердцах вечно. Пусть слезы гордости за их мужество и скорби по ушедшим объединяют нас в едином чувстве благодарности. Пусть дети и внуки знают и помнят, какой ценой завоевано наше счастье. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, душевного спокойствия, мира, того самого мира, за который сражались наши герои. Пусть в ваших домах всегда царят любовь, гармония и радость. С праздником вас, дорогие радиослушатели! С Днем Великой Победы!

Дорогие радиослушатели, в Европе журналисты часто говорят, что вы со своей победой носитесь. Ну а если так говорить, что я завоевана за 28 дней, а в Сталинграде немцы за 28 дней смогли захватить только несколько домов. Дания продержалась ровно один день, и вся Европа покорилась за 3 месяца, а освобождать ее пришлось нашим солдатам, русскому солдату. И какой ценой миллионы жизней советских солдат отданы за освобождение европейцев от фашизма, но Европа об этом почему-то забыла. Вот. Ну а мы, конечно же, не можем забыть. И я вам всем желаю помнить и гордиться историей и подвигами наших героев. Желаю мира во всем мире и огромного человеческого счастья.

Поклонитесь русскому солдату в этот праздник, в этот светлый день. Каждый год, встречая эту дату, помним, как войны накрыла тень. Землю всю и вздрогнула планета, но Россия вновь не по зубам. Помним, как досталась нам победа, ветераны наши, слава вам. Встань, весь мир шагают ветераны, ты потом доделаешь дела, до сих пор не заживают раны, наш солдат долг выполнил сполна. Мир, вставай, ты видишь, наши деды плачут, не скрывая слез своих, ведь они сражались до победы, жизни наши с вами сохранив.

хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчонки

Еще чуть-чуть, последний бой. Он трудный самый, а я в Россию домой хочу.

Жить значит помнить и не дать переписать нашу историю. Мы помним, кто победил в этой войне. Мы гордимся подвигом советского солдата.

Уважаемые радиослушатели, это праздник – символ несгибаемой воли и мужества, и патриотизма. Мы склоняем голову перед подвигом тех, кто сражался на фронте, трудился в тылу. Пусть память о героях живет в сердцах поколений. Нелегко далась нам эта победа. В ужасной войне досталась она огромной ценой –

0: И пусть мирное небо будет всегда над нашей прекрасной страной. Дорогие радиослушатели, ну а мы продолжаем наш музыкальный вечер. И в эфире звучат песни военных лет. И сейчас для вас прозвучит песня, это будет песня «Смуглянка».
1: Новинка сезона, арфы нет, возьмите бубен от винта.

0: Товарищ капитан, пока здесь некоторые старались ля-ля-ля, первая эскадрилья обеспечила ремонт вашего крейсера. Достали все необходимое.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста.
2: Первая у нас молодцы. Если фокер или мессер завалить, это вторая. А если что-то достать, это первая.

Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не жалей добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверит сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня. Выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять им, ждавшие, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать.

нас. И тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь любовью меня, чтоб со мной не случилось.

идешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. Солдаты подарили вы планете великий май, победный май. Еще тогда нас не было на свете, когда военной буре огневой, судьбу решая будущих столетий, вы бой вели, священный бой. Еще тогда нас не было на свете, когда с победой вы домой пришли. Солдаты мая, слава вам навеки! От всей земли, от всей земли! Благодарим, солдаты, вас за жизнь, за детство, весну, за тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем.

0: по-прежнему люблю.
1: Уважаемые радиослушатели, а мне поступил заказик от радиослушателя Брянского Андрея, Олег Веник, «Пора в путь-дорогу». Ну что ж, принимаем твой заказик и вместе с тобой...

Уважаемые радиослушатели, мы будем помнить ветеранов. Мы не забудем никогда. Их жертвы, подвиги и раны. Победу помнит вся страна. Конечно, такое забыть невозможно. И это останется в сердцах многих людей до конца дней.

хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне в дефиле

Еще чуть-чуть, последний бой. Он трудный самый, а я в Россию домой хочу.

в последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется.

Уважаемые радиослушатели, ну, а мы продолжаем наш музыкальный вечер, посвященный Дню Победы над фашистской Германией. Ну и сейчас у меня поступил заказик от брянского Андрея, и это будет песня «Мазур, Виват Победа». Ты знаешь, она почему-то тихо, я сейчас вот прослушала, но тихо почему-то, ну не знаю, другой здесь нет, только это. Принимай.

ночи мая гуляет по мирной земле. Казалось, живи не скучай, но что-то тревожно мне. Быть может, я вспомнил Афган, а может, чеченский след. Навстречу идет ветеран, как будто вернулся мой дед.

Уважаемые радиослушатели, а мы продолжаем. Сегодня мы отмечаем праздник День Победы, желая помнить и гордиться историей и подвигами наших героев, желая мира во всем мире и огромного человеческого счастья вам, дорогие друзья. С праздником, с Днем Победы! И сейчас для вас прозвучит еще одна замечательная песня военных лет, это песня «Огонек».

где ж ты мой огонек? И подруга далекая парню весточку шлет,

этот день мы чтим и помним, знаем все не зря. Со слезами, боли, скорби, с Днем Победы всех ура! Пусть останутся лишь в книгах отголоски страшных дней, и всегда была великой победа в памяти людей. Мы хотим сказать спасибо ветеранам от души за то, что жертвовали жизнью, подвиг этот совершив. И за мир над головами, небо чистое всегда. Желаем, чтобы никогда мы с вами не знали, что значит война.

Еще раз всех поздравляю с Днем Победы, дорогие радиослушатели. Ну и сейчас для вас еще одна замечательная композиция. Это будет «Все это для тебя».

Уважаемые радиослушатели, сейчас только что пришел заказик у меня от Брянского Андрея. И тоже песня, посвященная русскому солдату группы «Воровайка». Принимай свой заказик, а мы вместе с тобой послушаем, Андрей.

Спасибо русскому солдату. Мы не забудем подвиг дедов, что защищали нас с тобой. Великий праздник, День Победы, мы отмечаем всей страной. Желаю, чтоб смеялись дети, чтоб небо было голубым, чтоб мир царил на всей планете, был каждый счастлив и любим.

Еще раз всем добрый вечер всем, кто присоединился к нам. Я приветствую всех, кто настроился на нашу радиоволну. И с вами Виктория. Сегодня до 22:00 по Москве. Сегодня 9 мая мы празднуем великий праздник, День Победы. Это праздник, день отваги и мужества наших предков, которые ценой жизни отстояли победу над фашизмом. Это праздник, который оставляет слезы на глазах, объединяя наши души. Этот день был мечтой миллионов наших людей, надеждой, ради которой жили, ради которой умирали. Друзья, еще раз всех хочу поздравить с великим праздником, Днем Победы. Всем здоровья желаю, благополучия, мирного неба над головой. Всего самого вам наилучшего.

Уважаемые радиослушатели, я хочу сказать, дорогие мои, что пусть мужество, героизм великого русского народа никогда никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведет вперед к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда живет в мире, а о войне напоминает лишь этот священный праздник.

Да, Россия – сильная страна, подрастает смена. Наши защитники, конечно же, защитят нас, уважаемые радиослушатели. Ну, а сейчас для вас еще одна замечательная песня. И это будет песня военных лет «Бери шинель, пошли домой».

мы с тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой.

спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

Да, мы не хотим войны. Да, мы ее уже, как говорят, сыты ею. Но, как говорят, пусть весь мир всегда живет в мире, а о войне напоминает лишь этот священный праздник, дорогие друзья. Потому что я хочу сказать, что до сих пор щемит сердце тех, кто погиб, кто не дожил до победы. Вот у меня тоже очень много родственников, которые не вернулись с войны. Мои прадедушки и дедушки, и дяди, и, ну, в общем, много родственников не вернулись. У моей прабабушки остался из 3 сыновей 1 сын, и тот пришел израненный, больной, и вскоре умер. Так что вот весь, считай, род вымер. Ну, так что вот такие вот не очень веселые новости. Ну, и тем не менее, мы живем, мы радуемся, мы счастливы. Мы можем быть счастливыми, если захотим. И я всем вам желаю счастья, дорогие мои. Ну, а сейчас Ирина Дубцова поет для вас песню «Ты вернешься». Слушаем песенку.

траву. Навеки в нашем сердце десантные войска. Мы, засыпая, видим синеву. В тугих, как струны, стропах нам ветры пропоют.

Когда-нибудь приснятся туманы под крылом и купол шелестящий по траве. Захочется собраться и, вспомнив о былом,

Дорогие радиослушатели, мой эфир подошел к концу. И я хочу сказать вам огромное спасибо за ваши замечательные заказики. Мне было приятно и легко с вами пообщаться. Надеюсь, вам тоже. И я хочу вам пожелать: берегите себя и своих близких. Будьте добрее, мудрее. И помните, самое главное – верить в себя и не отступать перед трудностями. И беречь мир такой хрупкий. С вами была ваша Виктория. До скорых встреч. Пока.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидер. И с вами я, Снежка, на радиолидер. И жду ваши заказики в личное сообщение радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, прозвучит трек от диджея Данчо.

0: давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ родной. Давай закурим, товарищ мой.
1: Ольга, 7 семерок, принимайте ваш музыкальный заказ.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

скрипач, а едыш Моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке.

Скрипач Аиды Шмоня, скрипач всегда в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я, и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

видишь, Моня, в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих, смычком едва касаясь завитых струн красавиц. Грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

0: Олберт, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

Скажите детям, что тот, кто предал, легко спал ночью.

мокрые на ящиках с гвоздями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

0: Королева, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Доярка я.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Мне Ленка нравится доярка. Вот это груди было ей. Я назначал мне рассвидания, все зазывал, насиновал.

Софьете Ивановне, то что конюхам, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простите, измену обещал. И как бы кума и страдания, а я извелся и стащал.

тебя я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них, видать, как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у ней.

старой липой на поляночке, тебе я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди

Видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью. Дай понять мне, что все хорошо.

Давай, Семёныч, за победу нашу в мае. 100 грамм наркомовские, так тепло пошли. Ты вниз, Семёныч, не смотри, там все просрали. И прочь летят от них, плюются

0: целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пиша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.
1: Вернуть безоблачную даль.

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, они красивые и ясны. А жить представить это просто невозможные мечты.

И это был кавер от диджея Данчо. Ну и далее у меня прозвучит заказ от Сергея Беляева 48 для Снежаночки Черновой, город Тверь.

Это был заказ от Сергея Беляева. 48 для Снежаночки Черновой. Город Тверь на Радио Лидер. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве.

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.